0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77.

0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Fan FM де. Жарнама.
1: Мы редко задумываемся о зрении, пока не появляется угроза его потерять. За каждым восстановленным взглядом годы науки, точность микрохирургии и опыт врачей. В офтальмологическом центре профессора Батабековой проводят сложные операции на глаза. Высокотехнологичная помощь, современное оборудование, возможность лечения по ОСМС. Офтальмологический центр профессора Батабековой. Там, где медицина возвращает людям ясность жизни. Телефон 8 707 260 12 16. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь. ТРЦ «Москва Метрополитен» отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении «Айна» и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» – 10 лет. Миллион впечатлений. Москва.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қалағанге бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: супер бағамен сатып ал. 5 шілдеге дейін Дизи энергетикалық сусыны 0,45 литр 43% жеңілдікпен 285 теңгеге. Одан да көп тауарлар Тоймарт кейзетте.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: бөлшек 4, Атырау Доссор 13, Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Кинофильм «Абель», 1993 год, приватизация, период распада Советского Союза, когда Казахстан обрел независимость. Общественно-экономическая система переходила от социализма к капитализму. В связи с этим ранее общенародное государственное имущество распределялось между населением и подлежало приватизации. У чебана колхоза «Баян-Казак» по имени Абиль также была своя доля в этом процессе. Однако многое пошло не так, как он ожидал. Смотрите в кинотеатрах в вашем городе. «Парк Лайф Алматы 2026». Фестиваль пройдет с 21 по 23 августа, и Алматы в третий раз превратится в музыкальную столицу Центральной Азии. В этом году хедлайнерами фестиваля станут Джек Вайт, Гориллаз и Offspring. Гостей ждут 3 дня живой музыки мирового уровня, выступления звезд международной сцены и талантливых музыкантов из Казахстана. В Астане пройдет праздничный концерт Макпал Жунусовой и Тори Гали Тори Али. 6 июля. Центральный концертный зал Казахстан. Начало в 19 часов. Также ко дню столицы Шаншар Мен Алдараспан приглашают вас на свой совместный концерт. 6 июля. Концертный зал Филармония. Начало в 20 часов. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе афиши и получайте до 15% кэшбэка.
2: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.

0: Гидаева 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: отмечает десятилетие и дарит подарки. Совершайте покупки от 25 тысяч тенге, регистрируйте чеки в приложении Айна и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – путевка вашей мечты и 1 миллион тенге на шопинг. Финальный розыгрыш 4 сентября в 19:00. ТРЦ «Москва Метрополитен» 10 лет. Миллион впечатлений. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте «Сергели Бетон». Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. «Сергели Бетон». Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: FM махаббат мекені. Бірінші қыркүйектен бастап мектептерде жаңа міндетті пәндер оқытылады екен. 5-7 сынып оқушыларына конституция негіздері пәні енгізіледі, ал 8-11 сыныптарда заң және тәртіп курсы оқытылады екен. Бұдан бөлек 5-11 сынып оқушылары үшін жеке қауіпсіздік курсы енгізіледі, дейді оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова. Айтпақшы, бұл өзгерістер жаңа конституция аясында әзірленген екен. Меніңше өмірде өте қажет пәндер, ал әзірге балаңыздың сабағын ойламай сүйікті әндер тыңдауға шақырам. 17:30 ауа райына қатысты ақпарат әкелем. Эфирде Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
2: Жарнама. Собирай футбольную фан-зону у себя дома вместе с Toymart. Покупай напитки и закуски для идеального футбольного вечера по суперценам. До 5 июля. Энергетический напиток Дизи 0,45 литра со скидкой 43% за 285 тенге. Еще больше товаров на Toymart.kz.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
5: В Алматы стартовал городской проект «Алматы Мув». Сотни семей провели активные выходные на свежем воздухе. По инициативе Управления спорта Алматы в городе стартовал новый городской проект «Алматы Мув», направленный на популяризацию массового спорта, активного образа жизни и семейного досуга. Проект объединит жителей всех 8 районов города и будет проходить каждые выходные с июня по сентябрь. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы. 27 июня мероприятия проекта состоялись в Турксибском и Житосуйском районах. Для жителей организовали семейный спортивный фестиваль Kids Lab, в рамках которого прошли детские эстафеты, мини-забеги с фиксацией времени, подвижные игры, развивающие активность, а также работали зоны аквагрима и фотосессии с анимационными героями. Проект вызвал большой интерес у жителей и стал настоящим праздником активного семейного отдыха. Каждый месяц участников ожидает новая тематическая программа. В июле пройдут занятия по йоге, стретчингу и дыхательным практикам. В августе вечерние пробежки с тренерами и открытые лекции о беге, а в сентябре экологические блогинг-забеги, мастер-классы и другие активности, направленные на формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. Главная цель «Алматы Мув» – сделать спорт доступным для каждого жителя, создать новые точки притяжения в районах города и сформировать привычку проводить выходные активно всей семьей.

0: өзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Посмотри, не в глаза, ты прости меня.